Всевышно слышала же ты ступравцу, какую наша прапранона Эва. Умдан ураю, рекла я, скучнялцу, аншлау торгать ябку зунгадриева. Ка адам ты сту ябку я за...